0: Radio DDR Regionalprogramm 70er Jahre Sonntag, Dresden, Karl-Marx-Stadt. 6 Uhr, Musik für Frühaufsteher. 7 Uhr, musikalische Grüße von Haus zu Haus. 8 Uhr, die Stunde mit der schönen Melodie. 9 Uhr, erlebte Heimat.
1: Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.